тихо гулясне, рутиш доле по свагу. Не забудни, жить є тяжке, хце то одвагу. Keď ti vravia, že si divný, že máš miernu povahu. Nezabudni, žiť je ťažké, chce to odvahu.

Первых помяни, Господи, святейшего вселенского архиерея нашего Льва Папу Римского, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кириону, их же даруй святым Твоим церквам, мири цилых, честных, здравых, долуденствующих,

Христианские окончины живота нашего безболезненно непостыдны, мирно и добро отвита на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, испросивше сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, с одресновением неосуждённо.

Твоим, помяни меня, благодарю и да придешь во Царстве Твоем, помяни меня, святые, да придешь во Царстве Твоем, на небе судили во осуждение, которые не причастие, святое Твое дань, позволи новое исцеление души и тела, Боже, милосты, преди Кришному, Боже, очисти лика моя и помилуй меня, без числа, соли, Господи, прости меня.